серце давно. Ты похитила сны и покой. Всюду вижу твои очи, они светятся сквозь ночи и касаются меня, как рукой.

0: разбила мое сердце,
1: Дарья.
0: Не могу тебя забыть,
1: Дарья, Дарья.
0: Ты, пожалуйста, опять мне приснись.